0: Ključev, mene slize be. Розмариста телова,
1: яша бе Тодоре,
0: Анжела бе, Юля Вучков, айде иде, Каракашев, хищни слите иде, Савелина Гьорова,
1: яша бе Тодоре,
0: Анжела бе.